0: Радио Югра.
1: Югра. Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
1: Телефон рекламной службы Радио Югра. 33 02 52.
0: Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня поговорим о культуре вождения, о темпераментах за рулем. В программе обсудим и поговорим о культуре и о том, как темперамент влияет на поведение водителей на дороге. Вы узнаете, какие психологические особенности могут привести к конфликтам, как распознать потенциально опасного водителя и как сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Обо всем этом нам сегодня расскажет эксперт, психолог отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Екатерина Гутрова. Екатерина, здравствуйте.
3: Всем нам и слушателям доброго дня.
2: Итак, Екатерина, вот все-таки вы как психолог, как специалист, как считаете, влияет ли темперамент человека на его стиль вождения?
3: Да, темперамент заметно влияет на стиль вождения, но не как жесткий приговор, а как набор склонностей, которые можно осознавать и корректировать.
2: Угу. Но получается, есть какие-то психологические особенности, которые, собственно, могут привести к каким-то конфликтным ситуациям на дороге, и с этими психологическими особенностями надо уметь работать. Так вот, что касается этих особенностей, какие это особенность.
3: Угу. Действительно, конфликтам на дороге часто подталкивают не только внешние обстоятельства, но и особенности нашего мышления, эмоций, даже иллюзий. Это накопленный стресс и негативное эмоциональное состояние. Если до поездки у человека были проблемы, например, на работе, в семье, он находится в подавленном настроении, но даже незначительный дорожный инцидент может стать триггером. Импульсивность, склонность действовать под влиянием момента, не взвешивая последствия, повышает риск конфликтных маневров, резкого торможения, сигнала, подрезания.
2: То есть вот эти вот все немного нервные водители на дороге, которых мы видим, можно, в принципе, подумать, что у них, ну, какая-то ситуация, что-то произошло.
3: Да, что-то влияет, конечно же.
2: Давайте немного остановимся на темпераментах и поговорим о том, какие типы темпераментов наиболее часто встречаются среди водителей и, собственно, как они проявляются на дороге.
3: Важно сразу отметить, в чистом виде типы темпераментов не встречаются редко. У большинства людей смешанный темперамент, но тенденции по стилям вождения все же отслеживаются. Какие типы встречаются чаще? Точной статистики, сколько процентов водителей, например, холерики, нет. Темперамент не фиксирует при выдаче прав.
2: А жаль, между прочим.
3: Однако в прикладных психологических исследованиях и тренингах по безопасному вождению чаще всего выделяют сангвиников и флегматиков как наиболее распространенные среди водителей. Причина простая. Эти типы лучше всего совместимы с рутиной, но потенциально опасной деятельностью.
2: Слушайте, но нельзя же, наверное, все-таки сказать, что вождение автомобиля — это какая-то, ну, рутина. Это же каждый день, когда ты садишься за руль, это определенный стресс. И вести себя правильно на дороге, правильно реагировать на какие-то раздражители — это тоже умение. Есть ведь люди, которые понимают, что автомобиль и вождение автомобиля — это вообще не мое, ну, просто потому, что я не знаю, там, как реагировать какие-то сложные ситуации, там, да, вдруг мне там посигналят, или там вдруг выскочит кто-то на дорогу в неположенном месте. Это же тоже особый должен быть склад, что ли, характера, да, то есть, например, если я с самого детства понимала, что я буду водить автомобиль, я села и поехала, а, например, мама моя, которая всю жизнь понимала, что она никогда в жизни не сядет за руль, потому что вдруг там что-то вылетит, она глаза зажмурит, руль отпустит, педали отпустит, и все, и вот случится беда. Тоже ведь это особенности характера, правильно?
3: Да, абсолютно верно.
2: Но что касается вот этих четырех видов темперамента, может быть, есть какие-то, ну, не знаю, стилистические особенности? Ну, скажем, холерики водят вот так, или там сангвиники водят вот так.
3: Да, все верно. Холерик активный, импульсивный и быстро заводится. Холерики часто водят энергично, могут резко ускорять и тормозить, быстро раздражаются в пробках. Сангвиники обычно неплохо адаптируются к изменениям, но из-за легкого переключения внимания могут отвлекаться. Флегматики – спокойный, неторопливый, устойчивый тип. Флегматики обычно не склонны к резким маневрам, но могут медленнее реагировать на внезапные изменения.
2: Так.
3: Ну и, конечно же, меланхолики. Он чувствительный, тревожный, склонен к переживаниям. Меланхолики могут сильно переживать из-за ошибок и напрягаться в стрессовых ситуациях, что ухудшает их концентрацию.
2: Но тогда вы сейчас просто обязаны, как психолог, дать какие-то советы водителям с разными темпераментами для более какого-то безопасного и, самое главное, культурного вождения.
3: Например, холерик. Совет. Заложите запас времени. Если заранее знать, что вы склонны торопиться, планируйте маршрут с запасом на 15-20 минут. Это снижает спешку и агрессию. Правило – пауза перед маневром. Перед тем, как резко перестроиться или ускориться, сделайте короткую паузу в 2-3 секунды. За это время мозг успевает оценивать реальную опасность. Сангвиникам, значит, что можно посоветовать? Минимизируйте внешние стимулы, уберите лишние предметы с панели, ограничьте разговоры и музыку, особенно в плотном потоке, фиксируйте ключевые ориентиры. Проговаривайте про себя светофор, пешеход, машина справа. Это удерживает фокус на дороге. Флегматикам. Заранее оценивайте динамику потока. Смотрите дальше вперед. Если видите, что впереди машина начинает тормозить, заранее снижайте скорость. Это компенсирует более медленную реакцию. Поддерживайте оптимальную дистанцию. Увеличенная дистанция дает дополнительное время на принятие решения. Меланхолики. Работайте с тревогой отдельно. Техники дыхания. Например, вдох длиннее выдоха. И простые фразы самоподдерживания. Я справляюсь. Ситуацию можно контролировать.
2: Слушайте, а вот есть какие-то психологические приемы, которые, например, могут помочь водителю сохранить вот эту вот, не знаю, концентрацию в каких-то сложных дорожных ситуациях, спокойствие какое-то, ну, не знаю, помимо там дыхательной какой-то, ну, гимнастикой сложно это назвать, какой-то дыхательной практикой, да. Есть что-то еще?
3: Да, есть психологические приемы, которые помогают водителю сохранять спокойствие и концентрацию в сложных дорожных ситуациях. Их можно комбинировать под свой стиль вождения. Ну, например, вот как мы уже дыхательные, они тоже очень важны для быстрого снижения напряжения. Они работают за счет влияния на вегетативную нервную систему, замедляют пульс и убирают адреналиновую дрожь. Диафрагмальное дыхание. Дышите животом, а не грудью. Это снижает уровень стресса, эффективнее поверхностного дыхания.
2: Вот это, кстати, дышать животом, ну вот это вот, да, это еще сначала надо научиться. Поэтому как только ты научишься этому, так тебе стресса будет меньше. Сначала немного стрессанешь, потому что ничего не получается, но как-то это я вам сейчас чисто как с профессиональной точки зрения говорю, потому что все ведущие, они дышат вот так, как мы сейчас, собственно, говорим. Так, есть еще какие-то приемы, которые могут, ну там, не знаю, ну, сфокусировать взгляд на чем-нибудь красивом, предположим. Или это немножко не в ту степь?
3: Ну, если чувствуете, что теряете контроль, снизьте скорость и увеличьте дистанцию. Это дает больше времени на принятие решений. Не совершайте маневров, держитесь своей полосы, избегайте построений.
2: Так.
3: При возможности безопасно остановитесь даже на 2-3 минуты, чтобы остановить дыхание и состояние. Позвоните кому-то из близких. Короткий разговор нейтральным тоном помогает сбросить напряжение. Важное предупреждение. Эти приемы для управления эмоциями внимания в штатных и умеренно сложных ситуациях. Если стресс и тревога за рулем носят постоянный характер, мешают безопасному вождению или сопровождаются паническими атаками, стоит проконсультироваться с психологом или врачом. Иногда это признак состояния, которое лучше проработать со специалистом.
2: Но лучше вообще в таком состоянии за руль не садиться. Екатерина, как вы считаете, могут ли курсы по психологии, а таких полно, как-то помочь нам, водителям, улучшить свои навыки вождения, а самое главное, культуру поведения на дороге?
3: Да, курсы по психологии могут заметно помочь водителям, но не как замена водительской подготовки, а как дополнение к ней. Они работают не с техникой управления машиной, а с тем, что часто становится причиной аварии, с эмоциями, вниманием и принятием решений в стрессе. Что реально дают психологические курсы водителям? Управление агрессией и раздражением. На таких курсах часто учат распознавать первые признаки гнева. Закипая, сжимая руль, учащается дыхание. Это напрямую снижает склонность к агрессивному вождению. Работа с тревогой и паникой. Для тревожных водителей полезны приемы, которые помогают не застывать в сложной ситуации и не тормозить слишком резко. Тренировка внимания и устойчивости к отвлечениям. Психологические когнитивные тренинги развивают способность удерживать фокус в условиях помех. Шум, реклама, телефон, разговоры. Это особенно важно, потому что отвлечение – одно из главных причин ДТП. Принятие решения под давлением, стимуляция и разбор кейсов учат быстрее и точнее оценивать риски. Успею ли перестроиться? Стоит ли обгонять? Что сделает пешеход? Культура общения и снижения конфликтности. Курсы помогают распознавать эскалацию напряжения и использовать деэскалацию фразы и поведения, не отвечать на провокации, спокойно уступать, когда это безопаснее.
2: Екатерина, слушайте, вот вы как специалист, можете сказать, можно вообще распознать потенциально опасного водителя на дороге? Ну, скажем, если ты знаешь типы темперамента, по стилю вождения, например. Можно это сделать? Или это могут сделать только, ну, специалисты? Я сейчас имею в виду специалисты, психологи там или там психотерапевты.
3: Да, есть универсальные красные флаги, которые важнее темперамента. Эти признаки говорят о высоком риске, независимо от типа личности. Разговоры по телефону или взгляд в экран – один из самых сильных факторов отвлечения. Нарушение безопасности, дистанции и частые подрезания. Игнорирование сигналов, поворотники, стоп-сигналы, сигналы светофора. Неадекватная скорость – значительно выше или ниже потока без причины. Хаотичные маневры, резкие смены полосы, ускорение, торможение без видимой необходимости. Признаки усталости, опьянения – это виляние в полосе, замедленные реакции, неестественная поза. Как использовать эту информацию на практике? Не пытайтесь диагностировать темперамент, лучше фокусируйте конкретные действия, это более надежно. Например, тормозит резко, перестраивается, без поворотников, едет слишком медленно. Держите увеличенную дистанцию до любого авто с такими признаками. Не провоцируйте, избегайте резких маневров рядом с подозрительным водителем. Не сигнальте и не мигайте фарами без крайней необходимости. Прогнозируйте худшее. Если видите стиль, характерный для импульсивного или рассеянного водителя, заранее готовьте план «Б». Сбросить скорость, уйти на другую полосу или же пропустить.
2: Угу. В общем, лучше, конечно, быть совсем внимательными и думать на дороге не только за себя, но, как говорится, за того парня, для того, чтобы избежать каких-то конфликтных или каких-то сложных стрессовых ситуаций. Говорили сегодня о культуре вождения и о темпераментах водителей за рулем. А в гостях сегодня была психолог отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Екатерина Гутрова. Екатерина, спасибо, до свидания.
3: Спасибо, до свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
3: Вау.
2: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
7: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри, все доставляет по пути.
8: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В «Автолиге» я поездку по пути домой возьму.
3: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
8: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау! Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
4: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей. За первый год службы мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
9: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
10: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

кричали громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: радио Югра. Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велосипедами. Райдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем, прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 330252.
0: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было незатратно, с ним расходы разделю.
6: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
6: Вау!
5: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
7: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
8: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
9: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Если в дни голосования вы не будете находиться по месту регистрации, голосуйте на любом участке в пределах своего избирательного округа. До 14 сентября включительно подайте заявление в МФЦ на портале госуслуг или в территориальную избирательную комиссию, а с 9 по 14 сентября в участковую избирательную комиссию. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
2: Нашел телефон на сайте объявлений. Продавец попросил 100% предоплату на карту, потому что уезжает. Перевел. Больше он не отвечает. Телефон я так и не получил.
3: Запомните правило. Никогда не переводите 100% предоплату незнакомцу. Это огромный риск. Платите только при личной встрече. Используйте официальные способы оплаты через площадку с защитой покупателя. Используйте безопасные сделки или площадки с гарантиями. И никакой предоплаты.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 8 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Затраты большие долой! И на работу, и домой! С попутчиком расходы раздели! Автолига! Тебе по пути!
6: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье.
0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
0: Так бывает.
1: Счастье есть. Его не может не быть.
2: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами. Райдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра-Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем, прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня поговорим о культуре вождения, о темпераментах за рулем. В программе обсудим и поговорим о культуре и о том, как темперамент влияет на поведение водителей на дороге. Вы узнаете, какие психологические особенности могут привести к конфликтам, как распознать потенциально опасного водителя и как сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Обо всем этом нам сегодня расскажет эксперт, психолог отдельного батальона ДПС госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Екатерина Гутрова. Екатерина, здравствуйте.
3: Всем нам и слушателям доброго дня.
2: Итак, Екатерина, вот все-таки вы как психолог, как специалист, как считаете, влияет ли темперамент человека на его стиль вождения?
3: Да, темперамент заметно влияет на стиль вождения, но не как жесткий приговор, а как набор склонностей, которые можно осознавать и корректировать.
2: Угу. Но получается, есть какие-то психологические особенности, которые, собственно, могут привести к каким-то конфликтным ситуациям на дороге, и с этими психологическими особенностями надо уметь работать. Так вот, что касается этих особенностей, какие это особенность.
3: Действительно, конфликтам на дороге часто подталкивают не только внешние обстоятельства, но и особенности нашего мышления, эмоций, даже иллюзий. Это накопленный стресс и негативное эмоциональное состояние. Если до поездки у человека были проблемы, например, на работе, в семье, он находится в подавленном настроении, но даже незначительный дорожный инцидент может стать триггером. Импульсивность, склонность действовать под влиянием момента, не взвешивая последствия, повышает риск конфликтных маневров, резкого торможения, сигнала, подрезания.
2: То есть вот эти вот все немного нервные водители на дороге, которых мы видим, можно, в принципе, подумать, что у них, ну, какая-то ситуация, что-то произошло.
3: Да, что-то влияет, конечно же.
2: Давайте немного остановимся на темпераментах и поговорим о том, какие типы темпераментов наиболее часто встречаются среди водителей и, собственно, как они проявляются на дороге.
3: Важно сразу отметить, в чистом виде типы темпераментов не встречаются редко. У большинства людей смешанный темперамент, но тенденции по стилям вождения все же отслеживаются. Какие типы встречаются чаще? Точной статистики, сколько процентов водителей, например, холерики, нет. Темперамент не фиксирует при выдаче прав.
2: А жаль, между прочим.
3: Однако в прикладных психологических исследованиях и тренингах по безопасному вождению чаще всего выделяют сангвиников и флегматиков, как наиболее распространенные среди водителей. Причина простая. Эти типы лучше всего совместимы с рутиной, но потенциально опасной деятельностью.
2: Слушайте, но нельзя же, наверное, все-таки сказать, что вождение автомобиля — это какая-то, ну, рутина. Это же каждый день, когда ты садишься за руль, это определенный стресс. И вести себя правильно на дороге, правильно реагировать на какие-то раздражители — это тоже умение. Есть ведь люди, которые понимают, что автомобиль и вождение автомобиля — это вообще не мое, ну, просто потому, что я не знаю, там, как реагировать на какие-то сложные ситуации, там, да, вдруг мне там посигналят, или там вдруг выскочит кто-то на дорогу в неположенном месте. Это же тоже особый должен быть склад, что ли, характера, да, то есть, например, если я с самого детства понимала, что я буду водить автомобиль, я села и поехала, а, например, мама моя, которая всю жизнь понимала, что она никогда в жизни не сядет за руль, потому что она, о, вдруг там что-то вылетит, она глаза зажмурит, руль отпустит, педали отпустит, и все, и вот случится беда. Тоже ведь это особенности характера, правильно?
3: Да, абсолютно верно.
2: Но что касается вот этих четырех видов темперамента, может быть, есть какие-то, ну, не знаю, стилистические особенности? Ну, скажем, холерики водят вот так, или там сангвиники водят вот так.
3: Да, все верно. Холерик активный, импульсивный и быстро заводится. Холерики часто водят энергично, могут резко ускорять и тормозить, быстро раздражаются в пробках. Сангвиники обычно неплохо адаптируются к изменениям, но из-за легкого переключения внимания могут отвлекаться. Флегматики – спокойный, неторопливый, устойчивый тип. Флегматики обычно не склонны к резким маневрам, но могут медленнее реагировать на внезапные изменения.
2: Так.
3: Ну и, конечно же, меланхолики. Он чувствительный, тревожный, склонен к переживаниям. Меланхолики могут сильно переживать из-за ошибок и напрягаться в стрессовых ситуациях, что ухудшает их концентрацию.
2: Но тогда вы сейчас просто обязаны, как психолог, дать какие-то советы водителям с разными темпераментами для более какого-то безопасного и, самое главное, культурного вождения.
3: Например, холерик. Совет. Заложите запас времени. Если заранее знать, что вы склонны торопиться, планируйте маршрут с запасом на 15-20 минут. Это снижает спешку и агрессию. Правило – пауза перед маневром. Перед тем, как резко перестроиться или ускориться, сделайте короткую паузу в 2-3 секунды. За это время мозг успевает оценивать реальную опасность. Сангвиникам, значит, что можно посоветовать? Минимизируйте внешние стимулы, уберите лишние предметы с панели, ограничите разговоры и музыку, особенно в плотном потоке, фиксируйте ключевые ориентиры. Проговаривайте про себя светофор, пешеход, машина справа. Это удерживает фокус на дороге. Флегматикам. Заранее оценивайте динамику потока. Смотрите дальше вперед. Если видите, что впереди машина начинает тормозить, заранее снижайте скорость. Это компенсирует более медленную реакцию. Поддерживайте оптимальную дистанцию. Увеличенная дистанция дает дополнительное время на принятие решения. Меланхолики. Работайте с тревогой отдельно. Техники дыхания. Например, вдох длиннее выдоха. И простые фразы самоподдерживания. Я справляюсь. Ситуацию можно контролировать.
2: Слушайте, а вот есть какие-то психологические приемы, которые, например, могут помочь водителю сохранить вот эту вот, не знаю, концентрацию в каких-то сложных дорожных ситуациях, спокойствие какое-то, ну, не знаю, помимо там дыхательной какой-то, ну, гимнастикой сложно это назвать, какой-то дыхательной практикой, да. Есть что-то еще?
3: Да, есть психологические приемы, которые помогают водителю сохранять спокойствие и концентрацию в сложных дорожных ситуациях. Их можно комбинировать под свой стиль вождения. Ну, например, вот как мы уже дыхательные, они тоже очень важны для быстрого снижения напряжения. Они работают за счет влияния на вегетативную нервную систему, замедляют пульс и убирают адреналиновую дрожь. Диафрагмальное дыхание. Дышите животом, а не грудью. Это снижает уровень стресса, эффективнее поверхностного дыхания.
2: Вот это, кстати, дышать животом, ну вот это вот, это еще сначала надо научиться. Поэтому как только ты научишься этому, так то тебе стресса будет меньше. Сначала немного стрессанешь, потому что ничего не получается, но как-то это я вам сейчас чисто как с профессиональной точки зрения говорю, потому что все ведущие, они дышат вот так, как мы сейчас, собственно, говорим. Так, есть еще какие-то приемы, которые могут, ну там, не знаю, ну, сфокусировать взгляд на чем-нибудь красивом, предположим. Или это немножко не в ту степь?
3: Ну, если чувствуете, что теряете контроль, снизьте скорость и увеличьте дистанцию. Это дает больше времени на принятие решений. Не совершайте маневров, держитесь своей полосы, избегайте построений.
2: Так.
3: При возможности безопасно остановитесь, даже на 2-3 минуты, чтобы остановить дыхание и состояние. Позвоните кому-то из близких. Короткий разговор нейтральным тоном помогает сбросить напряжение. Важное предупреждение. Эти приемы для управления эмоциями внимания в штатных и умеренно сложных ситуациях. Если стресс и тревога за рулем носят постоянный характер, мешают безопасному вождению или сопровождаются паническими атаками, стоит проконсультироваться с психологом или врачом. Иногда это признак состояния, которое лучше проработать со специалистом.
2: Но лучше вообще в таком состоянии за руль не садиться. Екатерина, как вы считаете, могут ли курсы по психологии, а таких полно, как-то помочь нам, водителям, улучшить свои навыки вождения, а самое главное, культуру поведения на дороге?
3: Да, курсы по психологии могут заметно помочь водителям, но не как замена водительской подготовки, а как дополнение к ней. Они работают не с техникой управления машиной, а с тем, что часто становится причиной аварии, с эмоциями, вниманием и принятием решений в стрессе. Что реально дают психологические курсы водителям? Управление агрессией и раздражением. На таких курсах часто учат распознавать первые признаки гнева. Закипая, сжимая руль, учащается дыхание. Это напрямую снижает склонность к агрессивному вождению. Работа с тревогой и паникой. Для тревожных водителей полезны приемы, которые помогают не застывать в сложной ситуации и не тормозить слишком резко. Тренировка внимания и устойчивости к отвлечениям. Психологические когнитивные тренинги развивают способность удерживать фокус в условиях помех. Шум, реклама, телефон, разговоры. Это особенно важно, потому что отвлечение – одно из главных причин ДТП. Принятие решения под давлением, стимуляция и разбор кейсов учат быстрее и точнее оценивать риски. Успею ли перестроиться? Стоит ли обгонять? Что сделает пешеход? Культура общения и снижения конфликтности. Курсы помогают распознавать эскалацию напряжения и использовать деэскалацию фразы и поведения, не отвечать на провокации, спокойно уступать, когда это безопаснее.
2: Екатерина, слушайте, вот вы как специалист, можете сказать, можно вообще распознать потенциально опасного водителя на дороге? Ну, скажем, если ты знаешь типы темперамента, по стилю вождения, например. Можно это сделать? Или это могут сделать только, ну, специалисты? Я сейчас имею в виду специалисты, психологи там или там психотерапевты.
3: Да, есть универсальные красные флаги, которые важнее темперамента. Эти признаки говорят о высоком риске, независимо от типа личности. Разговоры по телефону или взгляд в экран – один из самых сильных факторов отвлечения. Нарушение безопасности, дистанции и частые подрезания. Игнорирование сигналов, поворотники, стоп-сигналы, сигнал светофора. Неадекватная скорость – значительно выше или ниже потока без причины. Хаотичные маневры, резкие смены полосы, ускорение, торможение без видимой необходимости. Признаки усталости, опьянения – это виляние в полосе, замедленные реакции, неестественная поза. Как использовать эту информацию на практике? Не пытайтесь диагностировать темперамент, лучше фокусируйте конкретные действия, это более надежно. Например, тормозит резко, перестраивается, без поворотников, едет слишком медленно. Держите увеличенную дистанцию до любого авто с такими признаками. Не провоцируйте, избегайте резких маневров рядом с подозрительным водителем. Не сигнальте и не мигайте фарами без крайней необходимости. Прогнозируйте худшее. Если видите стиль, характерный для импульсивного или рассеянного водителя, заранее готовьте план «Б». Сбросить скорость, уйти на другую полосу или же пропустить.
2: Угу. В общем, лучше, конечно, быть совсем внимательными и думать на дороге не только за себя, но, как говорится, за того парня, для того, чтобы избежать каких-то конфликтных или каких-то сложных стрессовых ситуаций. Говорили сегодня о культуре вождения и о темпераментах водителей за рулем, а в гостях сегодня была психолог отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Екатерина Гутрова. Екатерина, спасибо, до свидания.
3: Спасибо, до свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения, водителей, пешеходов и пассажиров.

0: радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Привет! Вчера нашел фотографию нашего общего друга из детства. Посмотри, это точно он? Вот ссылка.
3: Никогда не открывайте файлы от неизвестных отправителей. Не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджерах и электронных письмах. Важно знать. Один из самых распространенных способов мошенничества – это отправка вредоносных файлов, выдаваемых за привлекательный контент, который включает в себя бесплатные игры, программы, документы, фотографии или медиафайлы. Придерживайтесь принципа нулевого доверия. Удаляйте сообщения.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
6: И что ты сделал?
5: Ну, а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
7: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
8: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
9: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: окружное радио.
1: За солнце защитными спрятана грусть моя.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: радио «Югра». Главное окружное радио.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь.

0: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
4: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра-Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри, все доставляет по пути.
7: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Внимание! Еще одна жертва обмана. Югорчанин хотел купить автодеталь на популярном сайте объявлений. Продавец перевел общение в мессенджер, показал договор и QR-код для оплаты. Мужчина перевел 70 тысяч рублей, а аферист исчез. Объявление удалено, деньги пропали. Не повторяйте ошибок. Не переходите в сторонние чаты. Проверяйте продавца на сайте объявлений. Используйте функцию «Безопасная сделка», которая резервирует оплату до получения товара и защищает вас от мошенников. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама? Лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Автомолл. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
9: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
10: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
3: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велосипедами. Райдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем, прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: Качай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
10: Как мошенники убеждают оформить зеркальный кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет? Первое. Вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка. Сообщает, что от вашего имени поступила заявка на оформление кредита. Второе. Неизвестный предупреждает вас о мошеннических действиях и предлагает принять срочные меры. Оформить зеркальный займ, чтобы опередить мошенников. Затем вас попросят перевести все деньги на якобы безопасный счет. Знайте, так вы точно потеряете свои деньги. Безопасных счетов не существует. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
11: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
12: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте – водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Представляем новинку от «Суши Мастер» – трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. «Суши Мастер» – все получится.
7: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
8: Скачай в Play Market или AppGallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио

0: радио Югра. Реклама.
1: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
2: Лайк.
1: Общение.
2: Лайк.
1: Знания.
2: Лайк.
1: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые. Круглые, квадратные и крона. Пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
9: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
0: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра-Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
6: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
7: Вау!
6: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
9: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 34 67 33 09 09 33 09 09.
10: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
11: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня поговорим о культуре вождения, о темпераментах за рулем. В программе обсудим и поговорим о культуре и о том, как темперамент влияет на поведение водителей на дороге. Вы узнаете, какие психологические особенности могут привести к конфликтам, как распознать потенциально опасного водителя и как сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Обо всем этом нам сегодня расскажет эксперт, психолог отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Екатерина Гутрова. Екатерина, здравствуйте.
3: Всем нам и слушателям доброго дня.
2: Итак, Екатерина, вот все-таки вы как психолог, как специалист, как считаете, влияет ли темперамент человека на его стиль вождения?
3: Да, темперамент заметно влияет на стиль вождения, но не как жесткий приговор, а как набор склонностей, которые можно осознавать и корректировать.
2: Угу. Но получается, есть какие-то психологические особенности, которые, собственно, могут привести к каким-то конфликтным ситуациям на дороге, и с этими психологическими особенностями надо уметь работать. Так вот, что касается этих особенностей, какие это особенность.
3: Действительно, конфликтам на дороге часто подталкивают не только внешние обстоятельства, но и особенности нашего мышления, эмоций, даже иллюзий. Это накопленный стресс и негативное эмоциональное состояние. Если до поездки у человека были проблемы, например, на работе, в семье, он находится в подавленном настроении, но даже незначительный дорожный инцидент может стать триггером. Импульсивность, склонность действовать под влиянием момента, не взвешивая последствия, повышает риск конфликтных маневров, резкого торможения, сигнала, подрезания.
2: То есть вот эти вот все немного нервные водители на дороге, которых мы видим, можно, в принципе, подумать, что у них, ну, какая-то ситуация, что-то произошло.
3: Да, что-то влияет, конечно же.
2: Давайте немного остановимся на темпераментах и поговорим о том, какие типы темпераментов наиболее часто встречаются среди водителей и, собственно, как они проявляются на дороге.
3: Важно сразу отметить, в чистом виде типы темпераментов не встречаются редко. У большинства людей смешанный темперамент, но тенденции по стилям вождения все же отслеживаются. Какие типы встречаются чаще? Точной статистики, сколько процентов водителей, например, холерики, нет. Темперамент не фиксирует при выдаче прав.
2: А жаль, между прочим.
3: Однако в прикладных психологических исследованиях и тренингах по безопасному вождению чаще всего выделяют сангвиников и флегматиков, как наиболее распространенные среди водителей. Причина простая. Эти типы лучше всего совместимы с рутиной, но потенциально опасной деятельностью.
2: Слушайте, но нельзя же, наверное, все-таки сказать, что вождение автомобиля — это какая-то, ну, рутина. Это же каждый день, когда ты садишься за руль, это определенный стресс. И вести себя правильно на дороге, правильно реагировать на какие-то раздражители — это тоже умение. Есть ведь люди, которые понимают, что автомобиль и вождение автомобиля — это вообще не мое, ну, просто потому, что я не знаю, там, как реагировать на какие-то сложные ситуации, там, да, вдруг мне там посигналят, или там вдруг выскочит кто-то на дорогу в неположенном месте. Это же тоже особый должен быть склад, что ли, характера, да, то есть, например, если я с самого детства понимала, что я буду водить автомобиль, я села и поехала, а, например, мама моя, которая всю жизнь понимала, что она никогда в жизни не сядет за руль, потому что она, вдруг там что-то вылетит, она глаза зажмурит, руль отпустит, педали отпустит, и все, и вот случится беда. Тоже ведь это особенности характера, правильно?
3: Да, абсолютно верно.
2: Но что касается вот этих четырех видов темперамента, может быть, есть какие-то, ну, не знаю, стилистические особенности? Ну, скажем, холерики водят вот так, или там сангвиники водят вот так.
3: Да, все верно. Холерик активный, импульсивный и быстро заводится. Холерики часто водят энергично, могут резко ускорять и тормозить, быстро раздражаются в пробках. Сангвиники обычно неплохо адаптируются к изменениям, но из-за легкого переключения внимания могут отвлекаться. Флегматики – спокойный, неторопливый, устойчивый тип. Флегматики обычно не склонны к резким маневрам, но могут медленнее реагировать на внезапные изменения.
2: Так.
3: Ну и, конечно же, меланхолики. Он чувствительный, тревожный, склонен к переживаниям. Меланхолики могут сильно переживать из-за ошибок и напрягаться в стрессовых ситуациях, что ухудшает их концентрацию.
2: Но тогда вы сейчас просто обязаны, как психолог, дать какие-то советы водителям с разными темпераментами для более какого-то безопасного и, самое главное, культурного вождения.
3: Например, холерик, совет. Заложите запас времени. Если заранее знать, что вы склонны торопиться, планируйте маршрут с запасом на 15-20 минут. Это снижает спешку и агрессию. Правило – пауза перед маневром. Перед тем, как резко перестроиться или ускориться, сделайте короткую паузу в 2-3 секунды. За это время мозг успевает оценивать реальную опасность. Сангвиникам, значит, что можно посоветовать? Минимизируйте внешние стимулы, уберите лишние предметы с панели, ограничьте разговоры и музыку, особенно в плотном потоке, фиксируйте ключевые ориентиры. Проговаривайте про себя светофор, пешеход, машина справа. Это удерживает фокус на дороге. Флегматикам. Заранее оценивайте динамику потока. Смотрите дальше вперед. Если видите, что впереди машина начинает тормозить, заранее снижайте скорость. Это компенсирует более медленную реакцию. Поддерживайте оптимальную дистанцию. Увеличенная дистанция дает дополнительное время на принятие решения. Меланхолики. Работайте с тревогой отдельно. Техники дыхания. Например, вдох длиннее выдоха. И простые фразы самоподдерживания. Я справляюсь. Ситуацию можно контролировать.
2: Слушайте, а вот есть какие-то психологические приемы, которые, например, могут помочь водителю сохранить вот эту вот, не знаю, концентрацию в каких-то сложных дорожных ситуациях, спокойствие какое-то, ну, не знаю, помимо там дыхательной какой-то, ну, гимнастикой сложно это назвать, какой-то дыхательной практикой, да. Есть что-то еще?
3: Да, есть психологические приемы, которые помогают водителю сохранять спокойствие и концентрацию в сложных дорожных ситуациях. Их можно комбинировать под свой стиль вождения. Ну, например, вот как мы уже дыхательные, они тоже очень важны для быстрого снижения напряжения. Они работают за счет влияния на вегетативную нервную систему, замедляют пульс и убирают адреналиновую дрожь. Диафрагмальное дыхание. Дышите животом, а не грудью. Это снижает уровень стресса, эффективнее поверхностного дыхания.
2: Вот это, кстати, дышать животом, ну вот это вот, да, это еще сначала надо научиться. Поэтому как только ты научишься этому, так то тебе стресса будет меньше. Сначала немного стрессанешь, потому что ничего не получается, но как-то это я вам сейчас чисто как с профессиональной точки зрения говорю, потому что все ведущие, они дышат вот так, как мы сейчас, собственно, говорим. Так, есть еще какие-то приемы, которые могут, ну, там, не знаю, ну, сфокусировать взгляд на чем-нибудь красивом, предположим. Или это немножко не в ту степь?
3: Ну, если чувствуете, что теряете контроль, снизьте скорость и увеличьте дистанцию. Это дает больше времени на принятие решений. Не совершайте маневров, держитесь своей полосы, избегайте построений.
2: Так.
3: При возможности безопасно остановитесь даже на 2-3 минуты, чтобы остановить дыхание и состояние. Позвоните кому-то из близких. Короткий разговор нейтральным тоном помогает сбросить напряжение. Важное предупреждение. Эти приемы для управления эмоциями внимания в штатных и умеренно сложных ситуациях. Если стресс и тревога за рулем носят постоянный характер, мешают безопасному вождению или сопровождаются паническими атаками, стоит проконсультироваться с психологом или врачом. Иногда это признак состояния, которое лучше проработать со специалистом.
2: Но лучше вообще в таком состоянии за руль не садиться. Екатерина, как вы считаете, могут ли курсы по психологии, а таких полно, как-то помочь нам, водителям, улучшить свои навыки вождения, а самое главное, культуру поведения на дороге?
3: Да, курсы по психологии могут заметно помочь водителям, но не как замена водительской подготовки, а как дополнение к ней. Они работают не с техникой управления машиной, а с тем, что часто становится причиной аварии, с эмоциями, вниманием и принятием решений в стрессе. Что реально дают психологические курсы водителям? Управление агрессией и раздражением. На таких курсах часто учат распознавать первые признаки гнева. Закипая, сжимая руль, учащается дыхание. Это напрямую снижает склонность к агрессивному вождению. Работа с тревогой и паникой. Для тревожных водителей полезны приемы, которые помогают не застывать в сложной ситуации и не тормозить слишком резко. Тренировка внимания и устойчивости к отвлечениям. Психологические когнитивные тренинги развивают способность удерживать фокус в условиях помех. Шум, реклама, телефон, разговоры. Это особенно важно, потому что отвлечение – одно из главных причин ДТП. Принятие решения под давлением, стимуляция и разбор кейсов учат быстрее и точнее оценивать риски. Успею ли перестроиться? Стоит ли обгонять? Что сделает пешеход? Культура общения и снижения конфликтности. Курсы помогают распознавать эскалацию напряжения и использовать деэскалацию фразы и поведения, не отвечать на провокации, спокойно уступать, когда это безопаснее.
2: Екатерина, слушайте, вот вы как специалист, можете сказать, можно вообще распознать потенциально опасного водителя на дороге? Ну, скажем, если ты знаешь типы темперамента, по стилю вождения, например, можно это сделать? Или это могут сделать только, ну, специалисты? Я сейчас имею в виду специалисты, психологи там или там психотерапевты.
3: Да, есть универсальные красные флаги, которые важнее темперамента. Эти признаки говорят о высоком риске, независимо от типа личности. Разговоры по телефону или взгляд в экран – один из самых сильных факторов отвлечения. Нарушение безопасности, дистанции и частые подрезания. Игнорирование сигналов, поворотники, стоп-сигналы, сигналы светофора. Неадекватная скорость – значительно выше или ниже потока без причины. Хаотичные маневры, резкие смены полосы, ускорение, торможение без видимой необходимости. Признаки усталости, опьянения – это виляние в полосе, замедленные реакции, неестественная поза. Как использовать эту информацию на практике? Не пытайтесь диагностировать темперамент, лучше фокусируйте конкретные действия, это более надежно. Например, тормозит резко, перестраивается, без поворотников, едет слишком медленно. Держите увеличенную дистанцию до любого авто с такими признаками. Не провоцируйте, избегайте резких маневров рядом с подозрительным водителем. Не сигнальте и не мигайте фарами без крайней необходимости. Прогнозируйте худшее. Если видите стиль, характерный для импульсивного или рассеянного водителя, заранее готовьте план «Б». Сбросить скорость, уйти на другую полосу или же пропустить.
2: Угу. В общем, лучше, конечно, быть совсем внимательными и думать на дороге не только за себя, но, как говорится, за того парня, для того, чтобы избежать каких-то конфликтных или каких-то сложных стрессовых ситуаций. Говорили сегодня о культуре вождения и о темпераментах водителей за рулем. А в гостях сегодня была психолог отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Екатерина Гутрова. Екатерина, спасибо, до свидания.
3: Спасибо, до свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения, водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Мне позвонил сотрудник управляющей компании, сказал, что замена домофона – срочное дело. Попросил продиктовать код из СМС для идентификации. Я уже почти начала диктовать, но рука дрогнула. Положила трубку. Позже, позвонив в свою управляющую компанию, я узнала, что так действуют мошенники.
9: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Через этот код мошенники могут получить доступ к вашему банковскому приложению. Помните, код из СМС – это ключ от вашего кошелька. Будьте бдительны. Никогда и никому его не говорите.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
11: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
12: Ну, посмотри на себя, кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
13: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой, ну и ты иногда.
14: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Главная музыка на окружном.
1: Слушай.

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.

0: радио Югра. Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама, лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Мам, а я принцесса?
6: Конечно.
5: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
6: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
5: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
7: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
13: Вечерами, после смены, я за руль быстрее бегу. В автолиге я поездку по пути домой возьму.
14: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Каждый день. Утром и вечером.
7: В жару и холод.
8: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
9: Мы здесь, мы стоим у перехода.
10: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
11: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
12: Пришло письмо якобы из суда. Стандартный бланк, печать. Утверждали, что я нарушила какой-то закон. Во вложении – постановление. Я чуть не открыла этот файл, но меня насторожил адрес отправителя. Набор случайных букв. Коллега из IT-отдела сказал, что это классическая наживка. В этом файле, скорее всего, был вирус, который украл бы все мои пароли.
13: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Будьте бдительны. Проверяйте данные отправителя, даже если письмо пришло от официальных органов власти.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
15: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
9: Радио.

0: реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
3: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велосипедами. Райдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Главное, главное окружное радио «Югра».
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
2: Радио Югра.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.

меняет цвет, который час из пустоты в пустоту. Никуда не торопясь, сползают капли по стеклу. А если ты

0: самолет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».